0: Ever Since You Left Me, только что в наших динамиках. А следующий на очереди Хужели Солта, новинка, которая практически к нам из печки. Jamaican Bam-Bam, чуть раньше Bruno Mars и 3 минуты чистейшего позитива, хит I Just Might. И послушаем немецкую музыкальную машину Робина Шульца в компании Топика и певицы Oaks, трек под названием One by One. Не пропусти.
1: Спонсор прогноза погоды – салон напольных покрытий «Артплитка».
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Клину переменная облачность. Температура плюс 9 градусов. Ветер восточный. 4 метра в секунду. Давление 767 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 57%. Завтра местами дождь. Плюс 7, плюс 12 градусов. Ветер юго-восточный. 4 метра в секунду. Влажность воздуха 86%.
1: Ищешь плитку, ламинат, кварц, винил, экспонат? Ответ мой прост. Салон «Артплитка» – сегодня главный вариант. Салон «Артплитка» открыт. Выставочный зал 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварц-винила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр Ямской, третий этаж. «Артплитка».
4: Когда у песни тысячи лайков, у клипа миллионы просмотров. Когда ей делятся в соцсетях, слушают в плеере, напевают на ходу. Когда под нее невозможно устоять на месте. Когда эмоции через край и невозможно остановиться. Тогда песня попадает в самый честный музыкальный чарт страны.
5: Еврохит ТОП 40. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18.
6: Еврохит ТОП 40 с Алексом Мануйловым.
4: Пропустил в эфире?
6: Скачивай подкаст.
4: Подробности на europaplus.ru.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: твоего голоса на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Это Хужель и Солта в наших приемниках в Москве. 3.34, я Олег Шишкин. Большой привет всем, кто не спит. Доброе утро просыпающимся на другом конце страны. Напомню, воскресенье, 10 мая. Уикенд продолжается, целых 2 дня у нас впереди, так что времени даром не теряем. Встречаемся с друзьями, прогуливаемся и набираемся исключительно позитивных эмоций. Ну а бодрости нам добавят елка с предельно добрым хитом «Проще», еще ребята из Минска, Intelligency, трек «Август». А еще Алекс Уоррен и улетная работа «Fever Dream» через 3 минуты на Европе+. Плюс.
1: Спонсор летнего отсчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 21 день и 20 часов.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8909-933-3433.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Еще одни 30 минут музыки на старте, и проведем их под следующие суперхиты. Доминик Файк и Baby Doll. Также послушаем суровых и одновременно крутых ребят из Уфы. Группу Эйо Латрек, Хомай. И абсолютные лидеры нашего еврохита. Первая строчка чарта BTS Swim. И это далеко не все, что я приготовил на эти полчаса, так что смело остаемся с Европой Плюс, слушаем и получаем массу музыкального удовольствия.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Точное московское 4:00.

Baby Doll. Если кто не в курсе, то это песня с дебютного альбома Доминика Файка Don't Forget About Me, демос, который вышел в свет аж в 2018 году. И спустя почти 8 лет трек прогремел на всю планету благодаря тому, что плотно завирусился в ТикТоке и стал сопровождением для десятков тысяч видео. Яркий пример того, как социальные сети могут возродить интерес к старому треку, превратив его в глобальный хит. Случай, конечно, не первый, но весьма интересный. Далее же предлагаю послушать Мота и песню «Намек на нас». Немного ранее Серж Дюант и Хедли «Addicted», а вайба добавит брак с хитом «Pay to Exist» буквально через пару минут.

0: пальцев крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Ну как можно обойтись без романтики? А кто в этом деле настоящий профи? Конечно же, мод и шикарнейшая история под названием «Намек на нас». Только что здесь, на радиостанции номер один в России. В Москве 4:34, плавно подбираемся к воскресному утру, встречаем рассвет и встречаем его под лучшие хиты, что только есть на планете Земля. В ближайшие несколько минут здесь проект Airbooks, хит Graceland, из новинок услышим Pnau и The Warning, трек «Tu Corazon», но прежде здесь электронные парни из Франции. Offenbach с работой «Miles Away». Дождись обязательно.
2: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 21 день и 18 часов.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Окей, распечатываем еще одни 30 минут музыки, а внутри нас поджидают великий Тиесто, Бриэна Грейс, Beautiful Places. Также проявятся продюсеры Эвелон и Рокстон, Vertigo. И услышим электронных ребят из Австрии, клан Карасел, Райт. Вот такой внушительный список. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: будет уже 8-я по счету пластинка великого диджея. Это Тиесто и Бриана Грейс, только что на Европе Плюс. Далее предлагаю хит из категории соул-музыки, Mr. Now It All от Тедди Свинса. Еще послушаем Ракешника, братьев Каулица, они же Tokyo Hotel и хит California Nights. И услышим визитную карточку Рэя Далтона All We Got.
1: Спонсор прогноза погоды – салон напольных покрытий «Артплитка».
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Клину переменная облачность. Температура плюс 10 градусов. Ветер восточный. 4 метра в секунду. Давление 767 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 46%. Завтра местами дождь. Плюс 7, плюс 12 градусов. Ветер юго-восточный. 4 метра в секунду. Влажность воздуха 86%.
1: Ищешь плитку, ламинат, кварц, винил и экспонат? Ответ мой прост. Салон «Артплитка» сегодня главный вариант. Салон «Артплитка» открыт. Выставочный зал 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварцвинила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр Ямской, третий этаж. «Артплитка».
4: Европа Плюс.
5: Больше хитов. Больше музыки.
4: Европа Плюс.ру.

0: мистер Всезнайка. Мистер Know It All. Тедди Свимс на Европе Плюс прямо сейчас. В Москве 5:33. И что знаем мы? А мы знаем, что сегодня воскресенье, 10 мая. Самый разгар уикенда. Каждому желаю отличного дня. И пусть сегодня у всех будут только приятные сюрпризы, приятные встречи, которые принесут исключительно моменты радости. Предложение такое. Завариваем по чашке ароматного кофе, делаем чуть громче и встречаем мою Мишель новинку под названием «На малиновой луне». Еще послушаем ремейк мега известные песни Eiffel 65 от Дэвида Гетты, Биби Рекс, I'm Good, а еще Зейн Малик и Die For Me. Все это с удовольствием поставлю я, Олег Шишкин. Всем доброе утро.
1: Спонсор летнего отчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 21 день и 18 часов.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Так, ну давайте будем разбираться, что же нас ждет из музыки на Европе плюс в ближайшие 30. The Second Voice и Let Me Be.

Yeah, появится Богдан Медведев, Broken Heart. И все это мы послушаем уже вместе с Денисом Романовым, который через 10 минут...

The Second Voice на Европе Плюс, Let Me Be, так называется работа, и больше хитов, больше музыки, вот какой у нас план с тобой, послушать, все их послушаем обязательно, все самые крутые треки со всей планеты Земля будет Араш и Элена, их великая тема Broken Angel, уже классика поп-музыки. Будет и Алекс Уоррен, его новая работа Fever Dream, как всегда душевная, и много всего другого, конечно же, впереди на Европе Плюс, в этом часе дождись, все скоро.

0: Это Боб Синглер и Кайза. I Can Wait. Стильная танцевальная история про танцевальные темы. Я надеюсь, что вы вчера послушали все наш топ-клаб-чарт, наш танцевальный чарт. Главная танцевальная музыка вся там, со всей планеты Земля. Если нет, то надо исправляться. Конечно, заходите на europaplus.ru или в наше мобильное приложение. Там есть вообще целый архив. Можно целый день, all day, all night слушать все эти в качестве подкастов выпуски топ-клаб-чарта. Так что заходите, там вам понравится. Наверняка. Впереди у нас больше хитов, больше музыки. Будет новинка от Рао Алехандро, так по названием Понго. Будет диджей Кункс и Гэлакси. Еще одна дэнс-поп история. Все это впереди на Европе Плюс.
1: Спонсор летнего отсчета — садовый центр Вельга. До лета осталось 21 день и 16 часов.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты.
1: 30 минут. Европа Плюс. Ближайшие полчаса здесь на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Вот кого послушаем. Это лишь несколько из артистов, которые нас ждут впереди. Но тем не менее, крутыши. Аннабель Ингланд. Ее тема «Get Busy». Будет еще одна танцевальная работа от Сони Фадера «Think About Us». И немного рок-музыки, куда ж без нее. Это Nickelback «When We Stand Together». Это и многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие полчаса.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! 7 утра в Москве.

0: Только хиты.
1: 30 минут. Европа плюс.
2: I am paid to exist.

0: это уже любимая многими работа от Вани Дмитриенко. Трек под названием «Ртуть» на Европе Плюс. Абсолютный поп-рок. Хит, к сожалению, не двинулся вверх в нашем чарте Еврохит ТОП-40. К счастью, не двинулся и вниз. Остался на 16-й позиции. Надо обязательно проголосовать за Ваню. Поддержи его. europaplus.ru или мобильное приложение наше. Голосуй в пятницу в 2 часа дня. Конечно, как всегда, свеженький Еврохит ТОП-40. Пока что слушаем классные темы. Меня зовут Денис Романов. Их для тебя обязательно поставлю. Будет DJ Snake и дуэт Алона Джордж. I know you like it. Будет Bibi Rexha и Faithless. New Religion. Будет Usher и Чонгук. Standing next to you. Все это впереди, все совсем скоро.
1: Спонсор прогноза погоды — салон напольных покрытий «Артплитка».
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Клину переменная облачность. Температура плюс 10 градусов. Ветер восточный. 4 метра в секунду. Давление 767 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 43%. Завтра местами дождь. Плюс 7, плюс 12 градусов. Ветер юго-восточный. 4 метра в секунду. Влажность воздуха 86%.
4: Ищешь плитку, ламинат, кварц, винил, экспонат? Ответ мой прост. Салон «Артплитка» сегодня главный вариант. Салон «Артплитка» открыт. Выставочный зал 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварц-винила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр Ямской, третий этаж. «Артплитка».
5: Европа Плюс.
6: Твоя свобода выбора.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
6: europaplus.ru.
5: Больше хитов, больше музыки.

0: это Доминик Файк. Новое для многих имя, но вообще, конечно, он парень довольно известный. Не только музыкант, но и актер. Наверняка многие, кто смотрел сериал «Эйфория», его вспомнят. Один из главных героев и друзей героини, главной же, опять же. Ну да ладно, окей, у нас впереди больше хитов и больше музыки. Разные артисты, которых мы знаем прекрасно. Это Rehab и Wise, и JP Cooper на вокале. Их работа Jet Lane. Будет также команда BTS. Вот этих парней точно все знают. Их работа Swim. А все это впереди на Европе Плюс. Все скоро, дождись.
1: Спонсор летнего отчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 21 день и 16 часов.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Невролог в один конец клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
4: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в Клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в Клину. Институт движения. Запись по телефону. +7 495 106 10 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
6: 107.1 FM.
7: 107.1 FM.
6: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.
7: 966-138-138-4.
8: Европаплюс.ру.
9: Просто зайди на сайт и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Это French Montana Ever Since You Left Me, хип-хоп суперстар. Почти в конце часа на Европе Плюс. Мы до конца часа послушаем еще поп-рок тему от Pink. От Pink и Nate.ru. Just Give Me A Reason, так называется их работа. Есть и Майли Сайрус, одна из главных поп-звезд современности. Ее история End of the World. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро, лови.

0: Это Pinky Neidro Just Give Me A Reason в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Будет новинка от P-Now, будет Duke Dumont, классика, хаус, электронной музыки. Будет Ёлка, Masked Wolf, Avalon Roxton, много всего. Впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь утра в Москве.
2: Европа, Европа плюс.
0: На Европе плюс новости с нами Марат Бекметов. Привет, Марат.
3: Привет, Денис. Доброе утро всем. Приемная кампания в российские вузы начнется 20 июня. ДТП чаще всего происходит по четвергам и пятницам. И сегодня отмечается День чистой комнаты. Об этом прямо сейчас. Итак, приемная кампания во все российские вузы на все уровни высшего образования начнется 20 июня. Об этом сообщили в Миноборнауке. Там отметили, что начало приема заявлений происходит в единый день. При этом даты окончания различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. Например, при приеме на обучение на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета, базового высшего образования прием документов завершается в период с 10 до 20 июля. Петер Мадьяр стал новым премьер-министром Венгрии. На пост председателя партии ТИСА избрал парламент. Его кандидатуру поддержали 140 депутатов, против выступили 54, один воздержался. После оглашения результатов голосования, которое транслировалось в эфире венгерских телеканалов, Мадьяр принял присягу. Затем новый премьер вновь призвал президента Венгрии немедленно покинуть свой пост. Мадьяр обвинил Тамоша Шуика в том, что он не препятствовал злоупотреблениям властей. ДТП в России чаще всего происходит в четверг и пятницу, меньше всего в среду и воскресенье. Это следует из данных госавтоинспекции, которые проанализировал ТАСС. Всего за первый квартал года в стране произошло больше 22 тысяч автоаварий, почти на 9% меньше, чем за такой же период прошлого года. Из материалов также следует, что в этом году аварии чаще всего происходили днем с часа до двух. В прошлом году это был вечер с 6 до 7, ну а меньше всего их в самые ранние часы с 4 до 5 утра. В Москве и Подмосковье после похолодания в праздничные выходные ожидается постепенное потепление. Уже с начала следующей рабочей недели температура воздуха приблизится к 20 градусам. Об этом сообщила ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, во вторник в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. Ночью 6-11 градусов, днем от плюс 16 до плюс 21, а в среду днем воздух прогреется до плюс 23. Сегодня день чистой комнаты или день уборки в комнате. Неофициальный праздник всех любителей чистоты и, конечно же, любого родителя ежегодно отмечается 10 мая. Хотя он может стать кошмаром каждого ребенка, подростка или ленивого человека, но мало кто поспорит, что такой праздник необходим. Он пропагандирует стремление к чистоте в местах проживания людей и побуждает хотя бы периодически не лениться, чтобы создавать комфортные и чистые условия жизни для человека и семьи. Ну а сегодняшний день чистоты комнаты – хороший повод заняться уборкой, выбросить все старое и ненужное, что давно не носится или не используется. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные вторник. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88.55. Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. С добрым утром!

это новая дэнс-поп-история от команды Pina, Utu Corazon, Your Heart, грубо говоря. Классная тема, танцевальная, мы такое любим. Еще любим, конечно, поп-рок-хиты. У нас такие имеются тоже. Будет One Republic и Alessa. Там, кстати, и танцевального тоже полно, потому что Alessa, а как иначе, это же электронный гуру. If I Lose Myself, так называется их работа. И еще будет Zayn. Zayn — это уже классика поп-рок-музыки. Теперь уже Die For Me, так называется его работа. Еще будет гороскоп, конечно, тоже совсем скоро. Дождись.

0: Одесса 12А и деревня Белавина 20А.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Ищешь плитку, ламинат, кварц-винилоэкспонат? Ответ мой прост. Салон «Арт-плитка» – сегодня главный вариант. Салон «Арт-плитка» открыт. Выставочный зал – 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварц-винила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр Ямской, 3-й этаж. Арт-плитка.
3: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: В мире гаджетов, смартфонов и планшетов,
5: когда все посылают друг другу смски, месседжи, твиты, комменты,
4: а эмоции заменили лайки и смайлы.
5: Я, Антон Камолов.
4: И я, Лена Абитаева.
5: Предлагаем тебе живое человеческое общение
4: на самые интересные темы.
3: Радиоактивное шоу на Европе Плюс. По будням с 8 до 10 вечера. Поговори с Антоном Камоловым и Леной Абитаевой обо всем, что тебя волнует. Пропустил эфир? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 10 мая. Овны, остерегайтесь легкомыслия в работе, а вот в любви оно сегодня поможет 100%. Тельцы, день подойдет для посещения людных мест и мероприятий. Близнецы, о решении этого дня вы точно не пожалеете. То есть о решениях, да, скорее. Раки, события будут развиваться медленнее, чем ожидали, но это и к лучшему. Львы, оставьте рассуждения, стоит уже заняться наконец-то делом. Девы, вы почувствуете, что готовы к изменениям, пусть и не радикальным. Весы, для реализации задуманного вам потребуется помощь окружающих. Скорпионы, побудьте сегодня дома или в любой другой привычной обстановке. Козероги, вам во многом везет, поэтому не упустите шанс сделать больше. Водолеи, хорошие новости издалека положат конец многим сомнениям. И рыбы, займитесь сначала мелкими делами, так будет проще подобраться к глобальной цели.

0: Travis Scott, их работа Stay. 21 строчка в нашем чарте Еврохит Топ 40. И потихонечку они позиции потеряли на этой неделе, но, тем не менее, все может поменяться, если ты проголосуешь за них на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Тогда они могут вернуться и в двадцатку лучших, и повыше, и повыше. Классная, легкая, можно сказать, такая летняя танцевальная тема. Мы такое любим. Еще про лето. Black Eyed Peas и легенда Джей Балвин. Их работа «Ритмо». Послушаем ее. Обязательно будет Элоки Portugal The Man с классной, тоже такой летней, немножко ленивой работой Dive Into The Ocean. Все это впереди на Европе+. Плюс. Все совсем скоро. Дождись.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 21 день и 14 часов.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Реклама.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов 2379 рублей.
6: Клин, станционная 10.
5: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
7: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
8: Невролог в один конец клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
9: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в Клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в Клину. Институт движения. Запись по телефону. Плюс 7-495-106-10-20.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса, 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
12: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.

0: Бали-гуру. Бали так, так называется его работа. Классная тема. Больше хитов и больше музыки. Впереди про танцы. Будет Тимофей Бардуш Бренес. Легендарная тема уже Heaven. Послушаем ее обязательно. Из легенд, но не танцевальных. Хотя у нее тоже есть под что потанцевать. Будет Билли Айлиш. Будет ее работа Bad of Fat. Все скоро здесь на Европе Плюс. Лови.
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
2: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
1: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
3: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
1: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 18+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
5: I'm here in sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Тимофей Бардаш, Brightness Heaven. Так называется их работа в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет легенда Мартин Гэрикс. Будет Coldplay команда. Классная тоже тема от них под названием Him for the Weekend. А еще Дэвид Эм с работой Rain Dance. Все это впереди.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Уже 9 утра в Москве.
2: Европа, Европа Плюс.
0: На Европе Плюс новости. С нами снова Марат Бекметов. Привет, Марат.
3: Денис, привет. Доброе утро всем. РЖД назначили дополнительные поезда в Москву с юга России. Ночь в музее в Москве пройдет с 16 на 17 мая, и больше 40% россиян не работали между майскими праздниками. Об этом прямо сейчас. Итак, в РЖД объявили о назначении дополнительных поездов в Москву с юга России. Речь идет о составах из Новороссийска, Адлера, Минеральных Вод, Астрахани и Волгограда отправлением с сегодняшнего дня. В компании уточнили, что сейчас поезда следуют по расписанию, отмены сбоев в движении нет. В РЖД подчеркнули, что оперативно увеличат количество вагонок в составах, следующих на юг и в обратном направлении при наличии технических возможностей. В настоящее время в продаже есть достаточно билетов на поезда с юга и на юг. Вице-премьер Александр Новак сообщил о подготовке соглашения с нефтяными компаниями. По его словам, Минэнерго продолжает работу. Договоренности планируется продлить до конца текущего года. Соглашения будут заключены с 12 российскими компаниями. В частности, в документах будут закреплены объемы поставок моторного топлива на внутренний рынок, розничные цены на бензин и дизель. Такая мера направлена на обеспечение стабильного снабжения в период сезонного роста спроса и сельскохозяйственных работ. Ежегодная акция «Ночь в музее» в Москве пройдет с 16 на 17 мая. В этот раз она объединит 170 площадок, среди которых музей-заповедники Царицына, Коломенское, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, ВДНХ и многие другие. В музее Москвы пройдет мастер-класс по русским народным танцам. В Дарвиновском музее представят точные миниатюрные модели динозавров. Регистрация на мероприятие «Ночь в музее» откроется 12 мая в полдень на официальной странице акции. Облачная погода с прояснениями ожидается сегодня в столичном регионе. По данным гидрометцентра, в Москве местами небольшой дождь, днем будет 14-16 градусов тепла, а по области местами умеренный дождь и от плюс 12 до плюс 17 градусов. В ночь на понедельник температура в городе может опуститься до плюс 7, местами в Подмосковье до 4 градусов выше 0. Ветер в течение суток будет дуть восточный со скоростью 7-12 метров в секунду. Более 40% россиян отправились в поездку с захватом рабочей недели между майскими праздниками. При этом более половины из них не предупредили об этом своего начальника. Остальные же взяли официальный отпуск. Таковы данные опроса, результат которого публикует ТАСС. По словам специалистов, люди стали прагматичнее. Брать несколько дней отпуска в мае экономически невыгодно, потому что потери в зарплате оказываются ощутимее, чем удовольствие от этих дней. Выяснилось также, что активнее всего в праздники путешествуют работники из сферы услуг для бизнеса, продаж, IT, управления и сотрудники клиентской поддержки. В конце выпуска курсы валют на праздничные выходные. Вторник: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем доброго утра.

Европа. Плюс.

0: это Мот на Европе Плюс. Его работа «Намек на нас». И Мот, конечно, частый гость в нашем чарте Еврохит ТОП 40. С этой работы пока он там не оказался. Так что проголосуй за него. Если тебе он нравится, голосуй europaplus.ru или мобильное приложение наше. И твой любимец будет на вершине, почему бы нет. Пока мы с тобой вместе послушаем парня, музыканта, суперзвезду, который на вершине Еврохита был. Это Бруно Марс. Его работа «I Just Might» будет совсем скоро здесь. Будет также «Рехэп» и «Лока». «Лока» — классная летняя танцевальная тема. И «Гороскоп» тоже будет. Дождись.
1: Спонсор прогноза погоды — салон напольных покрытий «Артплитка».
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Клину переменная облачность, температура плюс 8 градусов, ветер восточный, 5 метров в секунду, давление 767 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 57%. Завтра местами дождь, плюс 7, плюс 12 градусов, ветер юго-восточный, 5 метров в секунду, влажность воздуха 89%.
4: Ищешь плитку, ламинат, кварц, винил, экспонат? Ответ мой прост. Салон «Артплитка» сегодня главный вариант. Салон «Артплитка» открыт. Выставочный зал 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварц-винила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр Ямской, третий этаж. «Артплитка».

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Слышите, Ватсон? Зловещий стук справа. Призрак амортизатора?
3: Да, Холмс, это весна в клину. Дороги сошли. Пора в сервис.
2: Но где найти достойных мастеров?
3: Элементарно. Авто 49 сервис. Там эксперты видят поломку сквозь капот.
2: Гениально. Едем. Авто 49 сервис. Раскроем любую тайну вашего авто. Клин. Староимская, 6. Напротив ГИБДД.
0: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Европа Плюс.
5: Твоя свобода выбора.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
5: Топ 40. Light. Акустика. Европа Плюс.ру.
4: Больше хитов, больше музыки.

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 10 мая. Овны, остерегайтесь легкомыслия в работе, а вот в любви оно сегодня поможет. Тельцы, день подойдет для посещения людных мест и мероприятий. Близнецы, о решениях этого дня вы точно не пожалеете. Раки, события будут развиваться медленнее, чем ожидали, но это и к лучшему. Львы, оставьте рассуждения, стоит уже заняться делом, наконец. Хотели, наверное, добавить. Девы, вы почувствуете, что готовы к изменениям, пусть и не радикальным. Весы, для реализации задуманного вам потребуется помощь окружающих. Скорпионы, в этом дне вы не найдете и намека на недостатки. Стрельцы, побудьте сегодня дома или в любой другой привычной обстановке. Козероги, вам во многом везет, поэтому не упустите шанс сделать больше. Водолеи, хорошие новости издалека положат конец многим сомнениям. И рыбы, займитесь сначала мелкими делами, так будет проще подобраться к глобальной цели.

0: сочный, мощный. Это я про трек, конечно. Мистер Ноу-Идол, это Тедди Суимс. Так называется его работа прямо сейчас на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки на Европе Плюс. Только суперзвезды. Будет Дайдо, будет Джейсон Деруло. Наш гость скоро к нам приедет в Россию снова. Будет их работа When Love Sucks. Так называется она. Будет Артемис и I Like The Way You Kiss Me. А еще Алекс Уоррен и его очередной хит Fever Dream. Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро. Лови.
1: Спонсор летнего отчета. Магазин Мегаремонт. До лета осталось 21 день и 14 часов.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: электронный суперстар Тиесто. Beautiful Places, так называется его работа, прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, еще одни легенды. До конца часа послушаем классику поп-музыки. R&B, Soul, это Sugar Babes, их работа Stronger. Будет и современная классика, и R&B, и Soul, и вот это вот все. Dua Lipa, ее работа Illusion тоже будет. Обязательно поп-суперстар. Все впереди, все на Европе Плюс. Послушаем до конца часа. Дожди.
1: Реклама. От сценариста приключения Паддингтона 2.
2: Это волшебное дерево.
3: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
1: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: «Звук» — это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Это команда Sugar Babes. Их классическая работа Stronger в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет много классной музыки, как мы с тобой любим. Дамиана Дэвид, например. Или Майя Мишель. Или команда BTS. Все это скоро здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Десять утра в Москве.
2: Европа, Европа Плюс.
0: На Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
3: Привет, Денис. Доброе утро всем. Приемная кампания ВУЗы начнется 20 июня. Мировые запасы нефти сокращаются с рекордной скоростью и названы главные причины уменьшения продуктивности. Об этом прямо сейчас. Итак, приемная кампания во все российские вузы на все уровни высшего образования начнется 20 июня. Об этом сообщили в Миноборнауке. Там отметили, что начало приема заявления происходит в единый день. При этом даты окончания различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. Например, при приеме на обучение на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования прием документов завершается в период с 10 до 20 июля. Официальный чат-бот по защите чести и достоинства учителей стал доступен в мессенджере «Макс». С момента запуска к правовому ассистенту педагога обратились больше 3500 уникальных пользователей, сообщили в Минпросвещение. Сервис позволяет получать консультации по сложным ситуациям в образовательной деятельности. Как отмечается, наибольший интерес к новому инструменту проявили педагоги из Красноярского и Краснодарского краев, а также Бурятии и Свердловской области. Мировые запасы нефти сокращаются с рекордной скоростью. Как пишет Bloomberg, объемы уменьшаются из-за конфликта на Ближнем Востоке и ограничения судоходства в Ормузском проливе. Это мешает поставкам из Персидского залива, истощая тем самым буфер, который защищает от шока. По данным аналитиков, объемы запасов нефти близки к минимальному уровню с 2018 года. Это может вызвать еще более резкий скачок цен на ресурсы, а их последствия многие страны не смогут эффективно смягчить. Желтый уровень погодной опасности начнет действовать этим вечером в столичном регионе из-за ожидаемого сильного дождя. По данным гидрометцентра, в ночь на понедельник в Подмосковье ожидается дождь, местами сильный. Желтый уровень, предупреждающий о потенциальной опасности погодных условий, будет действовать сегодня с 9 вечера до 9 утра понедельника. Завтра днем, по прогнозам, в Москве области ожидается небольшой дождь, а термометры покажут до плюс 17 градусов. Россияне назвали главные причины уменьшения продуктивности. Как пишет пресса, ссылаясь на свежие исследования, половина опрошенных винят выгорание и недостаток энергии. 46% россиян признались в недостатке мотивации. Около трети опрошенных отметили отсутствие четко поставленных целей и задач. Еще 22% винят в уменьшении продуктивности личные и семейные проблемы. В результате опроса также выяснилось, что чаще всего россиянам мешает работать шум, избыток встреч и переписок. 12% жалуются на жару на рабочем месте, при этом работа в первой половине дня эффективна для каждого пятого опрошенного. В конце выпуска курсы валют на праздничные выходные и ближайший вторник. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. С вами будет Денис Романов. Я всем желаю прекрасного дня.

0: The Second Voice. Let Me Be, так называется работа. Колоритно, колоритно. Всем классного уикенда, всем хорошего продолжения уикенда. В самом разгаре, выходные, ребята. Вам всем, конечно же, в первую очередь отдыха, классной музыки. Вот с последним точно поможем. Если сегодня работает, ну, бывает же всякое, да, сегодня тоже многие работают. Поэтому музыка 100% будет. Вот это вот на 1000000% гарантирую. Самое лучшее на планете Земля. Будет Pitbull, будет его работа I Know You Want Me, будет Маккензи, Аромба и Underwater. Все будет впереди и многое другое. Дождись.
1: Реклама. Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
2: В1. Выгодный продуктовый. Только с 7 по 13 мая. Шея свиная, мясосовет. Всего за 399 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Наполните свои корзины свежими товарами по отличным ценам. Узнайте адреса на v1.market. Цена действительна при предъявлении карты лояльности.
3: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая.
4: Окей.
3: Подробности на ОКМаркет.
5: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
7: Это 4 миллиона друзей.
6: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
7: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: это Мария Краймбрери. «Давай не ждать», так называется ее работа. Ждать, конечно, не надо, надо голосовать за нее на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении в Еврохит ТОП-40, в самом честном музыкальном чарте страны. Если хочется, чтобы Мария была повыше, выбери, проголосуй. Там, кстати, много артистов и, конечно, самые лучшие артисты в мире, так что выбирай и даже не одного. Еще выбирай послушать дальше классную музыку, например, будет Хужель и Джамайкан. Классная тема будет Кэти Перри и Ники Минаж. Суш. А еще Пост Малоун и классная хип-хоп история Cold. Все это впереди.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 21 день и 12 часов.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Реклама.
4: Невролог в один конец клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
5: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в клину. Институт движения. Запись по телефону. Плюс 7 495 106 10 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8 963 723 2008.
7: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
8: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
7: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
8: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
7: Магазин мебели «Д1».
9: Щедрые цены в нашем Доброцене.
10: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
11: Клин, станционная 10.
12: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
13: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
14: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
15: Радиоактивное шоу «Rush». Всегда на связи. Слушай и скачивай подкаст «Rush» на iTunes.

0: Рекорда. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. В ближайшие полчаса классная танцевальная тема от Боба Синклара и Кайзы. I can wait. Классика хип-хоп, поп-музыки, немножко рок-музыки. Это 21 Pilots и Stressed Out. А еще прекраснейшие Бейонсе и Шакира, их Beautiful Liar в танцевальной версии. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Лови!
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
5: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
4: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
6: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
4: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 18+.
7: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях... Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
8: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
9: «Пятерочка» выручает!
8: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
10: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
12: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
13: 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 11 часов утра.

0: Свежая фанки-поп-история I Can Wait в новой упаковке, в новой обертке. Это Боб Синклер и Кайза. Они нам выдали теперь эту обновленную работу. Кстати, про новые обертки, упаковки и всякие вкусности. Есть у нас, имеются они. Есть, например, классная тема от Феликса Йена и рэпера Гуччи Мэйна. Трек под названием Cool. Само название, как корабль назовешь, да, вот так его назвали. Так он и звучит. Круто, супер круто. Еще из крутого Tokyo Hotel и California Nights. А еще прекрасная Сабрина облизнулся Карпентер. И ее история Эспрессо. Про работу, конечно. Эспрессо. Класс, стиль. Все это впереди, все на Европе Плюс совсем скоро. Дождись.
1: Спонсор прогноза погоды. Салон напольных покрытий Артплитка.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Клину переменная облачность. Температура плюс 8 градусов. Ветер восточный. 5 метров в секунду. Давление 767 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 57%. Завтра местами дождь. Плюс 7, плюс 12 градусов. Ветер юго-восточный. 5 метров в секунду. Влажность воздуха 89%.
4: Ищешь плитку, ламинат, кварц-виниловый экспонат? Ответ мой прост. Салон «Артплитка» – сегодня главный вариант. Салон «Артплитка» открыт. Выставочный зал 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварц-винила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр Ямской, третий этаж. «Артплитка».
5: Реклама.
6: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
7: Окей, каждый день с выгодой. Сыр «Брест-Литовск». Упаковка 500 граммов, 439,99. С 7 по 20 мая.
8: Окей.
7: Подробности на «Окмаркет».
9: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД «Павшино». Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис». Застройщик ОСЗ СКМПС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
10: В1. Выгодный продуктовый. Только с 7 по 13 мая. Шея свиная, мясосовет. Всего за 399 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Наполните свои корзины свежими товарами по отличным ценам. Узнайте адреса на v1.market. Цена действительна при предъявлении карты лояльности.
11: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: мы знаем. Это P-Now. Мне кажется, поклонники знают уже ее лет так 20. Tu Corazón, Your Heart, так называется их новая работа. Классная, танцевальная, дэнс-поп. Вообще они дэнс-поп короли, я бы сказал, последних как раз-таки 20 лет. Есть еще одна команда, которая образовалась, как это правильно сказать, не образовалась, собралась или собрал ее один очень популярный музыкант, Джо Джонас, и это команда DNCE. Вместе с ними Кайго, их работа Dancing Feet, послушаем. Будет Cyril из Stumbling, будет Zayn и его поп-рок история Die For Me. Все это впереди на Европе Плюс, все совсем скоро. Ловим вместе.
1: Спонсор летнего отчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 21 день и 12 часов.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автодин и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Ваш официальный дилер Автодин. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным Автостату на 4 марта 2026.
4: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
5: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД «Павшино». Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис». Застройщик ОСЗ СКМПС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
6: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
7: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляется он.
8: Еврохит ТОП 40.
9: Алекс Мануйлов.
10: Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
11: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
12: Еврохит ТОП 40 с Алексом Мануйловым.
13: Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: это Ваня Дмитриенко, его поп-рок тема «Ртуть». Прямо сейчас на Европе Плюс впереди больше хитов и больше музыки. До конца часа послушаем Эминем и Риану, их вечный хит «Love the way you lie», а еще Бруно Марс и Розе. И трек, который за последние пару лет, мне кажется, разорвал все музыкальные чарты, все стриминговые платформы. Не зря Бруно Марс долгое-долгое время находится на первой строчке в разных музыкальных сервисах, как артист номер один в мире. Их работа «Апати» совсем скоро. Розе и Бруно Марс, как уже сказал, все совсем, совсем близко. Здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама. Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-46-69-840. Город Москва.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». УГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
8: Это волшебное дерево.
9: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
10: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
11: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Все хиты на одном радио.
1: Уикенд с Европой Плюс.

0: И все вместе... Никто не знает слова. Эдриана и Эминем. Love the way life. В конце часа на Европе+. Плюс. Впереди у нас больше хитов, больше музыки. Будет Макс Филин. Будет что?
1: Да будут все наши любимчики. Оставайся тоже с нами. У нас дальше Супер Манкис, Амстердам. Еще будет Феликс Йенсов, Феликс Бекстер, Тейлор Свифт. Так что Грэнпа Эминем и Мамми Риана. Пока-пока.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Go Home. Все логично сходится. Сами решайте, все мальчики, взрослые, девочки тоже. Сами решайте, идти сегодня домой или нет. Тем более, что мы продолжаем отдыхать. Разрешили отдыхать? Разрешаем. Значит, отдыхаем вполне себе официально. Здесь в компании лучших хитов этой планеты. Дальше Алекс Уоррен. Тоже тема как раз подходящая для нашего настроения, для этого вайба, чтобы не идти домой. Fever Dream уже через пару минут. Также скоро Calvin Harris, Drinking from the Bottle. А еще Sia и Kylie Minogue. Две австралийские поп-дивы встретят тебя хитом Dance Alone. 12:20 в столице. Время красивое. Всем, кто с нами отдыхает, большой привет. Здесь я, Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
2: В1. Выгодный продуктовый. Только с 7 по 13 мая. Шея свиная, мясосовет. Всего за 399 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Наполните свои корзины свежими товарами по отличным ценам. Узнайте адреса на v1.market. Цена действительна при предъявлении карты лояльности.
3: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
4: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
3: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
4: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
3: Магазин мебели «Д1».
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
7: Клин, станционная 10.
8: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.

0: Ленинграда 12А и деревня Белавина 20А.
1: Слышите, Ватсон? Зловещий стук справа. Призрак амортизатора?
2: Да, Холмс, это весна в клину. Дороги сошли. Пора в сервис.
1: Но где найти достойных мастеров?
2: Элементарно. Авто 49 сервис. Там эксперты видят поломку сквозь капот.
1: Гениально. Едем. Авто 49 сервис. Раскроем любую тайну вашего авто. Клин. Староимская, 6. Напротив ГИБДД.
3: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
0: Рекламная служба в клину. 966-138-138-4.
4: Европа Плюс. Больше, чем радио.
0: Просто зайди на сайт europaplus.ru
4: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
0: Никаких ограничений.
5: И полностью бесплатно.
4: Голосуй за любимые треки.
0: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
4: В любое время.
0: В любом месте.
4: europaplus.ru.
0: Больше хитов. Больше музыки.

0: это «Елка» на Европе Плюс. А, кстати, надо быть проще или не надо быть проще, это вы решаете сами, но иногда, правда, полезно посмеяться над собой, только хотя бы ради того, чтобы другим не досталось, окей? Поэтому с утра пораньше, да, выходим из дома, и зеркало, и там уже все это сделайте, и дальше уже ничего не страшно. Дальше здесь больше хитов и больше музыки. С нами впереди мистер Тедди Свимс. У него все хорошо с музыкой еще с детства. Вместо мультиков маленькому Тедди папа включал пластинки Мервина Гея и Стиви Уандера. Что из этого вышло? Послушаем совсем скоро историю под названием «Мистер Know It All».
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 21 день и 10 часов.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22. Реклама.
3: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
4: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД «Павшино». Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис». Застройщик ОСЗ СКМПС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
5: Невролог в один конец клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
6: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в Клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в Клину. Институт движения. Запись по телефону. Плюс 7-495-106-10-20.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса, 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
9: 107.1 FM.
10: 107.1 FM.
9: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.
10: 966-138-138-4.
11: Европа Плюс. Больше, чем радио.
12: Просто зайди на сайт europaplus.ru
11: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
12: Никаких ограничений.
13: И полностью бесплатно.
11: Голосуй за любимые треки.
12: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
11: В любое время.
12: В любом месте.

0: This is Hallow на Европе Плюс, мистер Эден. Да, больше электронной танцевальной музыки можем себе позволить, вполне себе официально. Кстати, если вчера пропустили топ-клаб-чарт на Европе Плюс с Тимуром Бодровым, мы узнали 25 лучших танцевальных электронных треков этой недели. Если все пропустили, не спешите кусать локти, все можно исправить. На сайте europaplus.ru, на всех цифровых площадках ищите подкаст топ-клаб-чарт. Ищите и танцуйте вместе с Тимуром на танцполе под главные хиты. Пока же впереди здесь Ларин, Warning Signs, еще до финала этого часа Джастин Тимберлейк, What Goes Around Comes Around.
1: Реклама. Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были – домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
10: Что ты задумал?
9: Самара Уивинг снова в игре.
11: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
10: Не сдерживай себя!
9: «Опасные отношения». В кино с 14 мая.
12: 17+. Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
15: ООО «Умный ритейл», Москва, ОГРН 117-78-47-26-16-02, 6+.
16: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
17: europaplus.ru.
18: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: вверх Джастин, который Тимберлейк. Это, кстати, тот самый вопрос из школьной анкеты. Да, кто твой любимчик, кто твой любимый исполнитель? What goes around comes around. Вот вам мой ответ. Ну а если любишь еще больше хитов и больше музыки, тогда welcome в час новый на Европе Плюс. Впереди все самое лучшее.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица уже 13 часов.

0: остаемся. Классная музыка здесь, на Европе Плюс. Мы отдыхаем, где бы вы сейчас ни были. Даже если, кстати, на работе. Допускаем же такое? Вполне себе допускаем. Да, даже если работаете душой-то, все равно мы отдыхаем. Тем более вместе с Европой Плюс. Дальше остается только добавить больше хитов и больше музыки. Через пару минут здесь Cyril и Dean Lewis, Hold Your Feet. Будет также впереди The Second Voice, Let Me Be и кошечки Fifth Harmony, Work From Home.
1: Спонсор прогноза погоды – салон напольных покрытий «Артплитка».
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Клину облачно. Температура плюс 9 градусов. Ветер восточный. 5 метров в секунду. Давление 767 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Завтра местами дождь. Плюс 7, плюс 12 градусов. Ветер юго-восточный. 5 метров в секунду. Влажность воздуха 89%.
4: Ищешь плитку, ламинат, кварц, винил и экспонат? Ответ мой прост. Салон «Артплитка» – сегодня главный вариант. Салон «Артплитка» открыт. Выставочный зал 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварц-винила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр Ямской, третий этаж. «Артплитка».
5: Реклама.
6: Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автодин и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Ваш официальный дилер Автодин. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным Автостату на 4 марта 2026.
7: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
8: В1. Выгодный продуктовый. Только с 7 по 13 мая. Шея свиная, мясосовет. Всего за 399 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Наполните свои корзины свежими товарами по отличным ценам. Узнайте адреса на v1.market. Цена действительна при предъявлении карты лояльности.
9: Невролог в один конец Клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
10: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в Клину – твой полный комплекс лечения, приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в Клину. Институт движения. Запись по телефону. Плюс 7 495 106 10 20.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД Павшино. Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис».
13: Застройщик ОСЗ СКМПС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
14: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
15: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
16: Окей.
15: Подробности на ОКМаркет.
17: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: здесь, на радиостанции номер один в России. Лучшее, что может произойти с нами этой весной, это глобальное обновление. Но чтобы обновиться, надо подсмотреть кое-что. Найти референсы, короче, для этого нового себя. Да, нажимаем F5, обновляемся вместе с Маратом Бекметовым и Афишей.
1: Афиша
2: на Европе Плюс.
3: Привет, Макс, привет всем. Сначала кино. В прокат вышла сатирическая комедия «Как стать миллиардером». Главный герой – Бобби Сандерс, бывший хоккеист. Он внезапно оказывается младшим сотрудником инвестиционной компании и быстро понимает, что финансовый мир живет не только цифрами, но и амбициями, страхами и внутренними переговорами о власти. Постепенно Бобби перестает быть наблюдателем и сам включается в игру, где каждое решение может изменить его положение и представление о нормальности. В павильоне транспортного ДНХ работает выставка «Иномарка». Это возможность посмотреть на 90-е через автомобили. Проект рассказывает о стихийных авторынках, людях, которые их строили, и машинах, ради которых они шли на все. В экспозиции около 30 автомобилей, некоторые из них пересекли границу в разобранном виде. Отдельный блок выставки посвящен культуре перепродажи. Это объявления из газет, истории продавцов и покупателей, а еще контекст, в котором машины могли стоить целого жилья. В Вегас-Сити-Холле проходят показы мюзикла «Любовь без памяти». Спектакль от трехкратного обладателя «Золотой маски» Алексея Франдетти рассказывает о молодом музыканте Саше, который приезжает в Москву из Ростова-на-Дону в погоне за успехом и неожиданно встречает любовь. История повествует о трудном выборе между амбициями и чувствами, о предательстве и верности, о том, как сохранить себя на пути к мечте. За музыкальную часть отвечает Василий Вакуленко. Начало в 3 часа дня. В парке «Патриот» продолжается празднование Дня Победы. Сегодня на танковом полигоне пройдет демонстрация исторической бронетехники. В интерактивной зоне «Армейский городок» пройдут занятия по тактической подготовке, базовой медицинской помощи и устройству военного снаряжения. Ну а в 5 вечера на главной сцене начнется концерт с участием оркестров Минобороны, звезд эстрады и молодых вокальных коллективов. В столице продолжается большой фестиваль «Московская весна». Он знакомит с гастрономическими традициями разных регионов и рассказывает про обычаи народов страны. До конца праздничных выходных посетителей ждет насыщенная программа, национальные блюда, народное творчество, игры, выступления звезд и театральные постановки. Флагманская площадка фестиваля работает на Тверском бульваре. Сегодня здесь день фронтовой кухни. Вас ждут гастрономические представления, реконструкции и мастер-классы. И это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: Let Me Be The Second Voice на Европе Плюс. Да, все, что касается отдыха, don't stop, не останавливайте нас, даже не пытайтесь. Завтра тоже все продолжим отдыхать. Компания лучших хитов этой планеты здесь на Европе Плюс. Да, ребят, держимся вместе. Вместе с хитами. Впереди будет команда Tokyo Hotel, How to Love. Дальше проект Мота, намек на нас. А еще Люфтхаус, альтер эго Робби Уильямса в компании Sophie Ellis Baxter, Immortal.
1: Спонсор летнего отсчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 21 день и 10 часов.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
4: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
3: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
4: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
3: Магазин мебели «Д1». Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
5: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.

0: сердце крепче прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Это мод на Европе Плюс, намек на нас. Да, мод все про любовь и о любви. Это прекрасно, да. Чем еще заняться весной? Любовь. Это и существительный, и глагол пусть тоже будет. До финала этого часа с нами Сэм Смит, I'm not the only one. И через пару минут здесь Робин Шульц, Топики, ОАКС, большая музыкальная коллаба и хит на троих One by One через пару минут.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Это волшебное дерево.
4: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
5: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
6: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
13: Что ты задумал?
12: Самара Уивинг снова в игре.
14: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
13: Не сдерживай себя!
12: «Опасные отношения» в кино с 14 мая.
15: 17+. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
16: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
17: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
16: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Здесь мы должны были еще раз вместе спеть этот припев «I'm not the only one». Да, крутейший вокалист Сэм Смит здесь в финале этого часа на радиостанции номер один России. Дальше хитов будет еще больше. Каких хитов? Будет «Bloody Light» от The Weeknd, будет «Beautiful Places» от Тиесто и Брианна Грейс, а еще Эва Макс и Уилли Уильям впереди.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица уже 2 часа

0: веселый бам-бам. Сегодня воскресенье, сегодня мы отдыхаем в компании лучших хитов этой планеты здесь на радиостанции номер один России и в компании Хюжелей Солто. Только что крутейшая тема бам-бам. Да, мы будем дальше делать с вами бам. Через пару минут мистер Зейн работу Die For Me готов уже представить. Еще скоро с нами Риана и Unfaithful, а также моя Мишель и путешествие на малиновую луну. Были там? Если не были, тогда ждите, скоро улетаем вместе.
1: Реклама.
2: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
3: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 259,99 за килограмм. С 7 по 13 мая.
4: Окей.
3: Подробности на Окмаркет.
5: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
6: В1. Выгодный продуктовый. Только с 7 по 13 мая. Шея свиная, мясосовет. Всего за 399 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Наполните свои корзины свежими товарами по отличным ценам. Узнайте адреса на v1.market. Цена действительна при предъявлении карты лояльности.
7: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: На Европе Плюс роскошная, любимая моя Мишель в стиле блюз. На Малиновой Луне побывали мы вместе с моей Мишель, где мы только не были с этой прекрасной группой. И надеюсь, что столько еще классных приключений ждет нас вместе. На Малиновой Луне классный новый сингл. Поздравляем моя Мишель и ждем здесь еще больше хитов и больше музыки. Это Европа Плюс, отдыхаем вместе. Дальше Jonas Blue, JB Cooper, Perfect Strangers. Через пару минут Clan Carousel, Ride. А еще впереди Dominic Fike, Baby Doll. Скоро.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 21 день и 8 часов.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Реклама.
4: Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автодин и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Ваш официальный дилер Автодин. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным Автостату на 4 марта 2026.
5: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
6: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД Павшино. Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис». Застройщик ОСЗ СКМПС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
7: Слышите, Ватсон? Зловещий стук справа. Призрак амортизатора?
8: Да, Холмс, это весна в клину. Дороги сошли. Пора в сервис.
7: Но где найти достойных мастеров?
8: Элементарно. Авто 49 сервис. Там эксперты видят поломку сквозь капот.
7: Гениально. Едем. Авто 49 сервис. Раскроем любую тайну вашего авто. Клин. Старая Имская, 6. Напротив ГИБДД.
9: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса, 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
10: Рекламная служба в клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Краймбрери.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет Магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
10: Сейчас как сотрудников ищете?
11: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
12: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
13: Звук – это музыкальный сервис.

0: Ладно, справим.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Дальше.

0: на Европе Плюс. Сколько роскошных предложений поступило только что от Мари. Давай не ждать, давай просто петь, давай просто жить, давай просто танцевать. И еще давайте от себя добавим, давайте просто отдыхать, ладно? 15-20 столицы, кто бы сейчас чем ни занимался, давайте сознаемся, что мы в любом случае отдыхаем, даже если на работе. Все равно отдыхаем в компании лучших хитов этой планеты. Впереди здесь Purple Disco Machine, запускаем All My Life уже через пару минут. Еще впереди One Republic Connection и классный музыкант Bruno Mars и работа I Just Might. Да, скоро.
1: Спонсор прогноза погоды – салон напольных покрытий «Артплитка».
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Клину местами дождь. Температура плюс 11 градусов. Ветер юго-восточный. 6 метров в секунду. Давление 767 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 47%. Завтра местами дождь. Плюс 7, плюс 12 градусов. Ветер юго-восточный. 5 метров в секунду. Влажность воздуха 93%.
1: Ищешь плитку, ламинат, кварц-винилоэкспонат? Ответ мой прост. Салон «Артплитка» – сегодня главный вариант. Салон «Артплитка» открыт. Выставочный зал 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварц-винила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр Ямской, третий этаж. «Артплитка».
4: Реклама.
5: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле. Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
6: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
5: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
6: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
5: Магазин мебели «Д1».
7: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД «Павшино». Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис». Застройщик ОСЗ СКМПС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
8: В1. Выгодный продуктовый. Только с 7 по 13 мая. Шея свиная, мясосовет. Всего за 399 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Наполните свои корзины свежими товарами по отличным ценам. Узнайте адреса на v1.market. Цена действительна при предъявлении карты лояльности.
9: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
10: Рекламная служба в Клину 966 138 138 4.
11: Когда у песни 1000 лайков, у клипа 1 000 000 просмотров, когда ей делятся в соцсетях, слушают в плеере, напевают на ходу, когда под нее невозможно устоять на месте, когда эмоции через край и невозможно остановиться,
12: тогда песня попадает в самый честный музыкальный чарт страны.
13: Еврохит ТОП 40. В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
14: Еврохит ТОП 40 с Алексом Мануйловым.
15: Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
16: Подробности на europaplus.ru.

0: I Wanna Go Home, Медуза, прямо сейчас на Европе Плюс. Четко и понятно все сказали. Да, I Don't Wanna Go Home, да. Если не хотите, то и не надо. Можно задержаться сегодня где-нибудь, все-таки выходной. Главное провести это время в компании приятных вам людей. И, конечно, в компании лучшей музыки этой планеты. Впереди все это точно совпадает в одно комбо. Алекс Уоррен через пару минут, Fever Dream. Еще будет Боб Синклар и Кайзер, I Can Wait. И классный парень Гарри Стайлз, который в этом году раздал стиля своей новой пластинки. Ну а мы пока послушаем его As It Was скоро.
1: Спонсор летнего отчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 21 день и 8 часов.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Невролог в один конец клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
4: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в Клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в Клину. Институт движения. Запись по телефону. +7 495 106 10 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 107.1 FM.
6: 107.1 FM.
5: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.
6: 966-138-138-4.
7: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляется

0: Этой неделе
1: в пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, пора бы уже добавить в ваши майские праздники больше хитов и больше музыки. Кстати, Тедди Свимс тоже так думает и раздает стиля Mr. No

0: Это дерзко, это мощно. На, все, кто по айдолам вам добавить звука, надеть ласты и делать swim. И, кстати, это еще не точка. В эти полчаса с нами также Нелли, Just a Dream. И через пару минут здесь Holly Molly, Talk to you later.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты. Ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
7: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
8: Это волшебное дерево.
9: Фантастическое приключение за гранью воображения.
10: Вы хотите посетить все миры? Найти заклинание?
9: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
11: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
12: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
15: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
16: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
17: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица, 16 часов.

0: Mr. Know-It-All, это Тедди, Тедди Свимс на Европе Плюс. И этот малыш правда знает много про музыку, ведь вместо мультиков маленькому Тедди папа включал слушать пластинки Марвина Гея и Стиви Уандера. Согласись, это хорошая музыкальная база, хорошая музыкальная прививка. Ну а дальше после аудирования уже все по классике, каверы, выкладывание их в соцсети. Тедди записывал каверы, а теперь он большая звезда в мире соула, R&B, кантри, особенно если все это замешать сразу в одном треке. Да, вот такой он, мистер Know-It-All. Если нравится, голосуй за Тедди на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП 40 и возвращайся к нам за классной музыкой дальше. Впереди поймаем Дом Долла и Кит Кади, а еще будет Дензел You Spin Me Round.
1: Реклама. Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле. В «Окей» розыгрыш дачной мебели и других призов. С 23 апреля по 20 мая 2026 года.
2: Информация о организаторе акции, правилах для проведения, количестве призов, срок, месте порядка их получения на ОКМаркет.ру.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
5: Клин, станционная 10.
4: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: В1. Выгодный продуктовый. Только с 7 по 13 мая. Шея свиная, мясосовет. Всего за 399 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Наполните свои корзины свежими товарами по отличным ценам. Узнайте адреса на v1.market. Цена действительна при предъявлении карты лояльности.
7: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
8: Мобильное приложение «Европа Плюс».
9: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
8: Слушай лучшее.
9: 12+.

0: Yeah, ever since you felt me, I'm on death. Это French Montana и Max B на радиостанции номер один в России. Да, классные ребята и таких классных. И ваших любимых здесь будет впереди еще больше. Наши муз-герои совсем скоро здесь. Earbooks, Graceland. Чуть раньше, чуть ближе к нам здесь Offenbach и Nick Waterhouse. Качи через пару минут Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom. Think About Us. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда. Отдыхаем вместе с лучшими хитами на Европе+.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 21 день и 6 часов.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Реклама.
4: Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автодин и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Ваш официальный дилер Автодин. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным Автостату на 4 марта 2026.
5: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
6: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
7: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
6: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
7: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
6: Магазин мебели «Д1».
8: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
9: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД «Павшино». Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис». Застройщик ОСЗ СКМПС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
10: 107.1 FM.
11: 107.1 FM.
10: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.
11: 966-138-138-4.
12: Европа Плюс.
13: Твоя свобода выбора.
12: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
13: europaplus.ru.
12: Больше хитов, больше музыки.
14: Больше хитов, больше музыки.

0: еще поймаем Алока, Зиву и Portugal The Man. Diving to the ocean. Да, вот вы на Ocean, конечно, сейчас. Но пока у нас Ocean прохладно, конечно. Будем ждать тепла уже настоящего. И будем ждать в эти полчаса Крейга Дэвида и Стинга, Rise and Fall, а еще The Evener, To Let Myself Go.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь Вера Фарм. Он может пригодиться при небольшом порезах и ссадинах. Вера Фарм. Тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках Плюс. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет Магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении Магнит по промокоду «Быстро». Магнит-доставка.
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
9: 12+.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Леони, Калум Скотт на Европе Плюс. Да, мы тоже здесь остаемся на радиостанции номер один в России. Дальше поймаем здесь еще больше хитов и больше музыки. С нами заодно в этот уикенд, в это воскресенье отдыхает команда Tokyo Hotel. Мы этих ребят любим. Они нас тоже, они нам дарят классную музыку. California Nights на этот раз. Услышим их в одной из последних новинок от ребят. Еще впереди здесь Gorgon City, Кэти Мендита, Imagination и Minelli R-City Disturbia.
1: Спонсор прогноза погоды – салон напольных покрытий «Артплитка».
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Клину небольшой дождь. Температура плюс 8 градусов. Ветер юго-восточный – 5 метров в секунду. Давление 767 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 78%. Завтра местами дождь. Плюс 7, плюс 12 градусов. Ветер юго-восточный – 5 метров в секунду. Влажность воздуха – 93%.
4: Ищешь плитку, ламинат, кварц, винил, экспонат? Ответ мой прост. Салон «Артплитка» – сегодня главный вариант. Салон «Артплитка» открыт. Выставочный зал – 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварц-винила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр Ямской, третий этаж. «Артплитка».
5: Реклама.
6: Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автодин и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Ваш официальный дилер Автодин. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным Автостату на 4 марта 2026.
7: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
8: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
9: Окей, каждый день с выгодой. Сыр «Брест-Литовск», упаковка 500 граммов, 439,99, с 7 по 20 мая.
10: Окей.
9: Подробности на ОКМаркет.
11: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД Павшино. Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис». Застройщик ОСЗ СКМПС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
12: В1. Выгодный продуктовый. Только с 7 по 13 мая. Шея свиная, мясосовет. Всего за 399 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Наполните свои корзины свежими товарами по отличным ценам. Узнайте адреса на v1.market. Цена действительна при предъявлении карты лояльности.
13: Слышите, Ватсон? Зловещий стук справа. Призрак амортизатора?
14: Да, Холмс, это весна в Клину. Дороги сошли. Пора в сервис.
13: Но где найти достойных мастеров?
14: Элементарно. Авто 49 сервис. Там эксперты видят поломку сквозь капот.
13: Гениально. Едем. Авто 49 сервис. Раскроем любую тайну вашего авто. Клин. Староимская, 6. Напротив ГИБДД.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: мнение на сегодня. Бам-бам. А все почему? Потому что завтра понедельник, в который не надо работать. Ну, кстати, даже если надо работать тебе завтра, и даже если ты работаешь сегодня, как я, все равно классно. Мы проводим время здесь на Европе Плюс, компания лучших хитов этой планеты. Впереди через пару минут здесь Avalon Roxton, Betty Go. Встретим также мистера Чимина. Ху, если не он, скажите мне. А еще скоро здесь Джеймс Хайп, Ким Петрос, Drums. Стоит дождаться.
1: Спонсор летнего отчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 21 день и 6 часов.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Невролог в один конец клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
4: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в Клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в Клину. Институт движения. Запись по телефону. +7 495 106 10 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
7: Клин, станционная 10.
6: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
8: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
9: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
10: Европа+.ру.
11: Просто зайди на сайт и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
12: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: Елка на Европе Плюс в прямом смысле будет проще всем жить завтра. Ну, большинству, во всяком случае, точно, потому что завтра понедельник, не рабочий день. Это всегда большое счастье, большая радость. Так что да, всем, кто завтра отдыхает, ребята, вам повезло. Всем, кто завтра работает, ребята, вам точно нужно быть с Европой Плюс. Слушать классную музыку, будем отдыхать вместе. Сейчас из классной музыки впереди нас ждет Duet Hertz в компании Purple Disco Machine, Wonderful Life, а еще до финала часа Wanty, Coolty, The Magic Key.
1: Реклама. Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
8: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Cool Tea в финале этого часа на Европе Плюс. Тот самый The Magic Key мы подберем к слушателю и каждому меломану уже в часе новом. Оставайся с нами, впереди здесь больше хитов и больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

0: Доминик Фанк на Европе Плюс, Baby Doll, 18 часов и 19 минут в Москве. Всем привет, всем хорошего вечера. Продвигаемся далее в этот большой майский уикенд. Настроение, уверен, у всех отличное. Музыка у нас в плейлисте, как всегда, самая лучшая. Так что движемся далее вместе со Стромаю. Слышим Папа Уте. И через пару минут здесь Алекс Уоррен, Fever Dream. Дождемся.
1: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
2: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет, цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
3: Ищешь плитку, ламинат, кварц-винил и экспонат? Ответ мой прост. Салон «Арт-плитка» – сегодня главный вариант. Салон «Арт-плитка» открыт. Выставочный зал 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварц-винила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр Ямской, третий этаж. «Арт-плитка».
4: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Европа Плюс. Больше, чем радио.
3: Больше, чем радио.
1: Просто зайди на сайт europaplus.ru
2: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
1: Никаких ограничений.
3: И полностью бесплатно.
2: Голосуй за любимые треки.
1: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
4: Спасибо, Европа Плюс!
2: В любое время.
1: В любом месте.
2: Европа Плюс.

0: Тиесто и Бриана Грейс на Европе Плюс. Beautiful Places. Отличные ритмы. 18 часов и 33 минуты по Москве. Ну, если нужно побольше дэнс-ритмов, не забывайте про наши подкасты Топ Клаб Чарт и Резиденс. Все легко можно найти у нас на сайте europaplus.ru. В любое время подключиться, устроить себе небольшую вечерину. Так что welcome. Заходите пока же. Продвигаемся далее. Лиричная работа от David Thames у нас через пару минут. Дождемся Rain Dance и Kygo Stools еще совсем скоро на Европе Плюс.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 21 день и 4 часа.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Реклама. Невролог в один конец клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
4: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в Клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в Клину. Институт движения. Запись по телефону. Плюс 7-495-106-10-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
6: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
7: Здравствуйте. Вы совершали перевод.
8: Для вас выгодное предложение.
7: Я твой виртуальный помощник. Переключаю тебя на живое человеческое общение.
9: Привет, я Антон Камолов.
10: Я Лена Обитаева.
9: Мы тебя слушаем.
11: Радиоактивное шоу на Европе Плюс.
12: По будням с 8 до 10 вечера.
9: Обсуждаем самые удивительные истории.
10: Говорим на самые актуальные темы.
12: Живое человеческое общение с Антоном Камоловым, Леной Обитаевой и всей страной. Пропустил эфир? Слушай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на одном радио. Больше хитов. Больше музыки.
1: Европа.

0: Heaven на Европе Плюс и Hello. Ритмично поддерживаем ваше майское настроение. Лучшие хиты по-прежнему с нами. Энрике Иглесиас появится до финала часа. Услышим Tired of Being Sorry. Их уже тоже с нами. I Adore You. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: От сценариста приключения Паддингтона 2.
3: Это волшебное дерево.
4: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
2: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
5: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 102-230-1598-549, категория 6+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
2: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
10: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
2: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
11: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Tired of Being Sorry. Это Энрике Иглесиас в финале часа на Европе Плюс. Дальше продвигаемся тоже очень хитово. Еще больше классной музыки будем заряжать часом новым. Так что оставайтесь поблизости. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 19:00 в Москве.

0: «Моя Мишель» на Европе Плюс, на «Малиновой луне». Классный свежий трек, как раз под майское настроение. Если нравится, не забудьте его поддержать, конечно же, в нашем чарте «Еврохит ТОП-40». Голосуйте на сайте europlus.ru. Пока же движемся далее вместе с Teddy Swims. Еще одна классная новинка «Mr. Know It All». И дождемся Offenbach «Over You». Скоро-скоро.
1: Спонсор прогноза погоды – салон напольных покрытий «Артплитка».
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Клину небольшой дождь. Температура плюс 12 градусов. Ветер восточный 5 метров в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 47%. Завтра местами дождь. Плюс 7, плюс 12 градусов. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Влажность воздуха 93%.
4: Ищешь плитку, ламинат, кварц, винил, экспонат? Ответ мой прост. Салон «Артплитка» – сегодня главный вариант. Салон «Артплитка» открыт. Выставочный зал 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварц-винила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр «Ямской», третий этаж. «Артплитка».
5: Реклама. Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
3: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляется он.
4: Еврохит ТОП 40.
5: Алекс Мануйлов.
6: Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
7: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
8: Еврохит ТОП 40 с Алексом Мануйловым.
7: Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.

0: Nice to Know It All. Классный трек от Терри Свимса на Европе Плюс. 19.36, время столичное. Всем привет. Продолжаем продвигаться в режиме отдыха, в режиме майского настроения, конечно же. Впереди у нас классный трек от Брок Секстиан, Pay to Exist. И дождемся Мари Краймбрери. Давай не ждать. Скоро-скоро.
1: Спонсор летнего отсчета. Магазин «Мегаремонт». До лета осталось 21 день и 4 часа.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Невролог в один конец клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
4: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в клину. Институт движения. Запись по телефону. Плюс 7-495-106-10-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Слышите, Ватсон? Зловещий стук справа. Призрак амортизатора?
6: Да, Холмс, это весна в клину. Дороги сошли. Пора в сервис.
5: Но где найти достойных мастеров?
6: Элементарно. Авто 49 сервис. Там эксперты видят поломку сквозь капот.
5: Гениально. Едем. Авто 49 сервис. Раскроем любую тайну вашего авто. Клин. Староимская, 6. Напротив ГИБДД.
7: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
8: 107.1 FM. Рекламная служба в клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
1: Европа Плюс. Больше, чем радио.
9: Больше, чем радио.
8: Просто зайди на сайт europaplus.ru
1: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
8: Никаких ограничений.
9: И полностью бесплатно.
1: Голосуй за любимые треки.
8: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
10: Спасибо, Европа Плюс!
1: В любое время.
8: В любом месте.
1: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки.

Bob Sinclair и Kaiser тоже здесь. I can't wait. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
7: Что ты задумал?
6: Самара Уивинг снова в игре.
8: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
7: Не сдерживай себя!
6: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 17+.
9: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: Европа Плюс.ру.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 20:00.

0: парень с Ямайки под псевдонимом Russian, такой ямайский русский. Pongo называется вещица, один из хитов, под которым мы, видимо, проведем предстоящее лето, загорая, греясь на солнышке. Ну, надеюсь, именно так и будет. Пока же прогреваем майскую обстановку под лучшие хиты. Впереди у нас The In, слышим Die For Me. И Ваня Дмитриенко тоже появится. Ртуть на Европе Плюс.
1: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: общем, отлично проведем время. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Спонсор летнего отсчета – Садовый центр «Вельга». До лета осталось 21 день и 2 часа.
2: Добро пожаловать в Садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Реклама.
4: Невролог в один конец клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
5: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в Клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в Клину. Институт движения. Запись по телефону. Плюс 7 495 106 10 20.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
8: Европа Плюс.
9: Твоя свобода выбора.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
9: Урбан.
10: Мамасита, мамасита, que bonita.
9: Мамасита.
7: Акустика.
11: Father, help me, do you understand?
9: Резиденс. europaplus.ru.
8: Больше хитов, больше музыки.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 9 вечера в Москве.

0: French Montana на Европе Плюс и довольно-таки стильный трек Everything You Left Me. Надеюсь, вы также стильно и красиво отдыхаете в эти выходные, майские, большие выходные. Под лучшую музыку добавит майское настроение в ближайшие минуты Bruno Mars, I Just Might. И дождемся Доминика Файка, его вирусная вещица Baby Doll. Скоро-скоро.
1: Спонсор прогноза погоды – салон напольных покрытий «Артплитка».
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Клину пасмурно. Температура плюс 13 градусов. Ветер юго-восточный. 4 метра в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 47%. Завтра местами дождь. Плюс 7, плюс 11 градусов. Ветер юго-восточный. 5 метров в секунду. Влажность воздуха 87%.
1: Ищешь плитку, ламинат, кварц, винил и экспонат? Ответ мой прост. Салон «Артплитка» – сегодня главный вариант. Салон «Артплитка» открыт. Выставочный зал 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварцвинила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр Ямской, третий этаж. «Артплитка».
4: Реклама.
5: В1. Выгодный продуктовый. Только с 7 по 13 мая. Шея свиная, мясосовет. Всего за 399 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Наполните свои корзины свежими товарами по отличным ценам. Узнайте адреса на v1.market. Цена действительна при предъявлении карты лояльности.
6: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
7: Европа Плюс. Больше, чем радио.
6: Просто зайди на сайт europaplus.ru
7: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
6: Никаких ограничений.
8: И полностью бесплатно.
7: Голосуй за любимые треки.
6: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
7: В любое время.
6: В любом месте.
7: europaplus.ru
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Большой нон-стоп заряжаем на Европе Плюс. 45 минут, только хиты, только музыка без остановок. Ловите в это время новинку от Now is a Warning to Corazon. Тимиана Дэвид тоже с нами. Next Summer.

0: Отлично проведем время. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Спонсор летнего отсчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 21 день и 2 часа.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория рынок стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Еще один музыкальный намек на приближающееся лето. Это Now is a Warning and Two Corazon называется вещица. Да, скоро будем загорать под эти ритмы. Ну, не только под эти, конечно же. Дальше еще один горячий хит, на этот раз от Рики Мартина, Living La Vida Loca. И дождемся мото, намек на нас. Скоро-скоро.
1: В1. Выгодный продуктовый. Только с 7 по 13 мая. Шея свиная, мясосовет. Всего за 399 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Наполните свои корзины свежими товарами по отличным ценам. Узнайте адреса на v1.market. Цена действительна при предъявлении карты лояльности.
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: пальцев крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Дальше только хиты. 45 минут.
2: Европа плюс.
3: Побольше отличных хитов заряжаем в ближайшие 45 минут на Европе плюс. Ловите в это время Тиесто и Бриана Грейс. Beautiful places. Тедди Уильямс, Мистер Know It All. Услышим Клан Карусель, Ride. И много других ваших любимых хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
4: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 21 день и...
5: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8 926 731 22 22.
6: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Everybody let loose.
1: Больше хитов, больше музыки.
2: Европа плюс.
3: Дальше только хиты.
4: 45 минут.

0: Тиесто и Бриана Грейс на Европе Плюс. Beautiful Places. Ну, есть время прокатиться по всяким красивым местам. Надеюсь, этим вы и занимаетесь в майские праздники. Почему бы нет? Ну, все это под лучшую музыку, разумеется. Все будет еще красивее под лучшую музыку. Tokyo Hotel. Впереди у нас California Nights. И...
1: Спонсор прогноза погоды. Салон напольных покрытий Art Plitka.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Клину местами дождь. Температура плюс 12 градусов. Ветер юго-восточный. 4 метра в секунду. Давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Завтра местами дождь. Плюс 7, плюс 11 градусов. Ветер юго-восточный. 5 метров в секунду. Влажность воздуха 87%.
1: Ищешь плитку, ламинат, кварц, винил и экспонат? Ответ мой прост. Салон «Арт Плитка» сегодня главный вариант. Салон «Арт Плитка» открыт. Выставочный зал 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварц-винила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр Ямской, третий этаж. «Арт Плитка».
4: Радиоактивное шоу «Раш». Всегда на связи. Слушай и скачивай подкаст «Раш» на iTunes.

0: Russian, Рауф Алехандро и Виски на Европе Плюс. Как бы напоминает о том, что до лета осталось всего ничего, буквально каких-то 20 дней, 20 майских отличных дней. Так что проведем это время, конечно же, не скучно, под лучшую музыку. Продвигаемся далее вместе с группой «Моя Мишель». Услышим новинку «На малиновой луне». И Зейн тоже с нами. «Die for me» через пару минут.
1: Спонсор летнего отчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 21 день и...
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. 30 минут только музыки на старте выходного понедельника. С нами в это время Тедди Свимс и шикарная вещица Mr. Know It All. Слышим Coldplay, Something Just Like This. Artemas тоже здесь. I Like The Way You Kiss Me. В общем, как вы поняли, все будет очень хитово, музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информации вам даст.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет. В Москве полночь.

Mr. Know It All, мистер Всезнайка, это Тедди Свимс прямо сейчас. Ну, Тедди точно Всезнайка. Всезнайка в плане того, как написать цепляющий хит, который будет греметь по всей планете. Он в свое время лидировал в мировом Шазаме с историей Lose Control, и с этим треком в него тоже залетел, между прочим.

Большой привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Нерабочий понедельник стартовал. Это реальность, это не иллюзия, с чем я, собственно говоря, всех и поздравляю. Больше хитов, больше музыки впереди. Иллюзия, Illusion, так называется трек Дуа Липы, который мы послушаем совсем скоро. Но прежде лови Алекса Уоррена с хитом Fever Dream здесь на Европе Плюс.

0: травма, то возможно, вы бы знали сейчас Кайсу не как певицу, а как балерину. Да, девчонка до 15 лет этим занималась, ну а потом уже с головой ушла в музыку. Вот такая история. Ну и, кстати, уйти с головой в музыку можно в любом удобном месте, где есть умная колонка. Схема простая, достаточно сказать ей «включи Европу плюс» и все. Лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Попробуй. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Russian Raw, Alejandro и Wizkid с классной новинкой «Понга» на подходе. Но прежде, встречай Sony Fodera, DLD и Poppy Bass.com «Think About Us» здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 20 дней и 22 часа.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Чуть раньше послушаем The Second Voice с вещицей Let Me Be. А еще не пропусти банду BTS с хитом Swim. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Stromae, Tokyo Hotel и многие-многие другие. Наслаждайся.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной? Реклама.
3: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 16-я строчка нашего фирменного чарта Еврохит Топ 40. Ваня Дмитриенко, Ртуть. Прямо сейчас классная тема от нашего хитмейкера, которая, как по мне, должна быть как минимум в горячей десятке. Если со мной согласен, то голосуй за эту историю на сайте europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Если хочется поддержать кого-то другого, тоже welcome. Это, естественно, приветствуется, потому что именно ты влияешь на расположение звезд в хит-списке. У нас далее больше хитов и больше музыки, еще пара треков, за которые можно и нужно голосовать. Хежели Сольта, Jamaican Bam Bam, а также Bieber X и Faithless New Religion впереди. Дождись.
1: Лучший дебют The Second Voice, Let Me Be. Мощнейший взлет Али Фарбен, Body Talk. Лидеры BTS, Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Спонсор прогноза погоды – салон напольных покрытий «Артплитка».
4: Прогноз погоды.
5: Сегодня в Клину местами дождь. Температура плюс 12 градусов. Ветер юго-восточный. 4 метра в секунду. Давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Завтра местами дождь. Плюс 7, плюс 11 градусов. Ветер юго-восточный. 5 метров в секунду. Влажность воздуха 87%.
6: Ищешь плитку, ламинат, кварц-винил, экспонат? Ответ мой прост. Салон «Артплитка» – сегодня главный вариант. Салон «Артплитка» открыт. Выставочный зал – 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварц-винила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр «Ямской», третий этаж. «Артплитка».
7: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
8: Это 4 миллиона друзей.
7: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
8: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: едины, конечно же. Поэтому двигаться дальше будем, чтобы послушать еще больше хитов и еще больше музыки в других, не менее любимых стилях и жанрах. Да, за хип-хоп будут ответственны French Montana и Макс Билови. Ever since you left me, I went deaf. Латино-поп ритмы представит Рехаб и Пеликон. Насладимся вещицей Локко-Локко. А вот еще раньше не пропусти брак с Extends. Бас хаус хитом Paid to Exist. Оставайся в Европе Плюс и выбирай то, что нравится больше всего.
1: Спонсор летнего отсчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 20 дней и 22 часа.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: вместе с нами «Елка» с историей «Проще».
1: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: Еще раньше встречай Эвелин Рокстон с суперхитом «Vertigo». Также быть 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Рэй, Сабрина Карпентер и многие-многие другие. Никуда не уходи.
2: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Трек Baby Doll вышел в 2018-м, а нереальной популярности достиг в 2026-м. Что успел сделать Доминик Файк за это время? Да всего-то выпустить два альбома полноценных, один мини-альбом, сняться в двух фильмах, в сериале «Эйфория», номинироваться на Грэмми, наладить личную жизнь и стать счастливым отцом. Вот так! Вот так! Трек ждал своего времени 8 лет, а Доминик все это время не ждал, а действовал. Круто, круто. Больше кино, больше музыки впереди. Встречали его Николу Мускода с треком «Stay». Прежде ловить танцевальный ремикс на бессмертную классику от Рианы «Unfaithful». А вот еще раньше не пропусти Зейна с суперхитом «Die for Me» здесь на Европе+. Оставайся и наслаждайся.

0: известных артист, кто частенько принимает участие во всяких шоу уже в роли наставника или члена жюри. Этот год исключением не стал. Вот девчонка-наставник The Voice Kids в родной Германии. Круто. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Tokyo Hotel, Cindy Pop, ищите Love Who Loves You Back. Dave Adams, хип-хоп история, Rain Dance, все это на подходе. И обязательно дождемся изумительную дэнс-поп-новинку от Pnau и The Warning. Хитовая тема Tuka Razon, Your Heart, впереди на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 20 дней и 20 часов.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30, вот лишь малая часть. С нами Боб Синклар и Кайзе с темой I Can't Wait. Чуть раньше встречаем Медузу с ухицей I Don't Wanna Go Home.

0: 30 не пропусти Maroon 5 и Cardi B, Араша, Хелена и многих других. Полетели.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.